0: yeah, звонит ты фанис, night, jam, ты ж милый.
1: Оксижен, оксижен,
2: оксижен,
1: оксижен,
2: оксижен,
1: оксижен, оксижен, оксижен, оксижен, оксижен, оксижен, Oxigênio, 3 horas.